магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.

0: гулям.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
2: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
3: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, €49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl стоит того.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml, 49 centi. Maxima.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов, 5,89.
1: Lidl стоит того.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: Информационный партнер ТОП Радио.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 килограмм 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.

0: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, €49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl стоит того.

Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире. 3 на 3. Хайп хоккей. Кубок

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест» и немного о музыкальных новинках. Группа «Руки вверх» представила новую песню на руки.

Видела себя ребенком, мне нравится понимать, что это всего лишь самая прекрасная ностальгия, которая теперь навсегда останется в песне. В свою очередь группа «Ленинград» представила новую песню «Не напишу». Релиз

0: Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: Новинки недели. Новинки недели. New entry.

0: Точных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржио. Смаржио и пахнет чистотой.
1: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене на этой неделе в Лидл. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат, нарезанный 700 грамм 4,29. Лидл. Стоит того.
2: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima!
6: All-time favorites.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Состоялась премьера клипа «Bring Your Love» Мадонны и Сабрины Карпентер. В ролике певицы по очереди исполняют текст песни, перемещаясь в толпе в шумном ночном клубе. Только ближе к концу видео они объединяются.

независимого артиста. В альбом вошли 13 треков, в том числе вышедший ранее сингл «Sad Girls». На своем канале в YouTube Биби Рекса представила визуальную версию релиза с клипами на все треки. В свою очередь, группа

24 июля. Его трейлер был представлен ранее. В клип на песню Bottle Up также вошли кадры из мультфильма с участием его главных героев Рекса, Маршала, Скай, Чейза, Рабла и Рокки, одетых в спасательную экипировку и бродящих по острову, кишащему динозаврами. FKA Twigs и Lil Yachty выпустили совместную песню On Your Mind. Я написала эту песню с Yachty вечером после долгой танцевальной репетиции, когда узнала, что мой предыдущий менеджер и продюсерская команда не получили мои визы вовремя, чтобы я смогла поехать

0: говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: Top Radio.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест». Прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Сериал «Девушка моего сына» будет продолжен. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на стрим-сервис Prime Video. Новый проект

участвуют Эллен Баркин, Лейла Джордж, Гомер Гир и другие актеры. Съемки фильма уже завершились. Ну а Sony официально работает на третьей части комедийной франшизы «Мачо и Ботан», сообщает средства массовой информации. Главным ролям вернутся Джона Хилл,

0: $100. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20.
3: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: На этом, друзья, с новостями из мира киноиндустрии у меня пока что все. Мы же с вами продолжим уже в следующем часу. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Кинолента. Кинолента.

Светская хроника. Светская хроника. Еще раз приветствую всех настроенных на топ-радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами по-прежнему я, Тим Францисти, и это время светских новостей. Начались съемки документального фильма про жизнь Егора Крида и его подготовку к концертам в Лужниках. Работа над лентой продолжается уже около 3 недель. Если честно, даже не верится, сколько всего произошло за эти годы. От пацана из Пензы, который просто мечтал заниматься музыкой, до всего того, что происходит сейчас. Были моменты, о которых знаю.

На это сказал артист. Holiday Boy также отметил, что сейчас полностью обеспечивает своего отца, а также мать и других родственников. В той же беседе Минаев назвал настоящим подарком судьбы свою девушку, имя которой предпочитает не раскрывать. Holiday Boy признался, что не понимает, за что ему достался такой подарок. В свою очередь Ольге Бузовой прооперировали колено. Певицу, которая неудачно упала дома, госпитализировали с подозрением на перелом. При этом она пожаловалась, что до сих пор испытывает сильные боли в коленях, а также ее мучают кошмары с монстром, грызущим лицо. «Сегодня была самая адовая ночь и боль», — рассказала артистка. «Как будто с каждым днем болит сильнее. После операции я вообще ничего не соображала, долго приходила в себя. Вчера как будто показалось, что полегче, но ночью и сегодня

0: ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

сославшись на изменившиеся приоритеты. У Ширена растут сын и дочь, родившиеся в браке с его школьной любовью Черри Сиборн. Издание утверждает, что музыкант не виделся с семьей с самого начала тура в Новой Зеландии в январе 2026 года.

Пидиди снова сократили на 1,5 месяца. Пидиди выйдет из тюрьмы 23 февраля 2028 года вместо 15 апреля. Изначально дата окончания заключения была назначена на 8 мая 2028 года. В начале октября прошлого года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по 2 эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и 2 эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

0: «Сосед» на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-радио, это звездный дайджест. Вернемся к новостям светской жизни. Похоже, у Мадонны появился еще один мощный козырь для своего нового альбома. Во время заключительного концерта

В социальных сетях начали распространяться видео с дебютным исполнением трека, который, по словам самого диджея, называется Bizarre. Дополнительный повод для обсуждений подарило визуальное оформление номера. Арену озарили розовые и фиолетовые лазеры.

анонимный источник сообщило издание Closer. Во время беседы с экс-коллегой по сериалу «Друзья» Лизой Кудроу, Энистон тепло и с юмором отозвалась о работе с Питом, у которого было небольшое камео в шоу. По словам инсайдера, это якобы не понравилось Кертису. Это стало неожиданно.

произошла Джен из-за этих отношений, и он совершенно не понимает, почему она открыта к дружеским отношениям с Брэдом, заключил источник. Ну а Джон Бон Джови заявил о полном восстановлении голоса после операции. «Я полностью восстановился. Это заняло больше времени, чем я ожидал.

0: выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: Крака!
1: Дил!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

Доступа. Ну а на чемпионате мира по футболу обсуждают не только результаты матчей, но и музыку, которая звучит после забитых мячей. И пока многие сборные делают ставку на проверенные хиты, Франция неожиданно стала главным музыкальным героем турнира. Во время победного матча

электронной музыки. Выбор оказался настолько удачным, что поклонники футбола и танцевальной музыки начали активно обсуждать его в социальных сетях. Многие уже называют композицию лучшей официальной песней для момента забивания.

vakarus un rende izsaukumu, lai kur tu būtu. Sāk!

0: Rimi zemocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2,99 € kilogramā. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Vaša adiāla nevlizējot stirāļnū mašinu? Šērts pitomsa bukvalna pavsūdu. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
4: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
5: Место номер 12.

old-time favorites.

«Сосед». На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук 3,99. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

Черемешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Tesco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду? А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 5 июля куриные ножки Тякова €49 и питьевой йогурт Actimel 12 штук €3.99. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
6: Место номер 8.
7: Восьмая.

Джемишкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. Билеты на ticketshop.lv.

7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

0: Бензи.
1: Прямо сейчас.
0: Песня из ТОП-20.
1: Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
2: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.